0: Moin. Noch ein Kaffee oder so?
1: Die Rock'n'Rollin' Frühstücksshow auf Allenbach Rock Radio. Genieße den Morgen.
2: За этой спокойной внешностью, за этим образом певца сегодняшнего рока, хард-рока, горячее сердце художника, человека, который с нами заодно. Он хочет только одного, того, чего мы хотим. Чтобы мир, наш мир не взорвался от глупости людей.

0: Президент, ты же знаешь об этом. В чем же дело? Поделись секретом.
1: Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann.
0: Зачем солдаты воюют и людей убивают?